0: Simone. Echte radio. Dit is Simone FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,